Бегает метро и вверх бежит эскалатор. Кто-то смотрит в пол, а кто-то ищет экватор. Кто-то едет рядом и скользит бездумным взглядом. По углам спешат часы, где-то тикает в пульсе.